0: 阿派妖怪。
1: И силы не застанешь, колдун противный старый.
0: Упрямая царевна, постой же, погоди, сама захочешь в терем

Подводит Кощей, Яков стоит пустой, и звучит там песня Божью порой. Залетные птицы на светлом кулибу, и весть о себе перешли мне. Жениться мне, если не могу, что мы

выйти. Ох, тёшка мне, какая дурь нашла на девку бестолковую. Беда! Негодная, как прежде, ладно, всё.